0: что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moje, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетом крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
2: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, Уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
2: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка Синара. Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
5: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Это просто.
2: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
7: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
2: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
8: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
2: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
9: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
2: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
2: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
11: Но ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная, это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
0: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
12: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу простые, дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
0: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
13: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
14: Радио Лента. Прямая речь.
6: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
15: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
16: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
16: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. Мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, являясь боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
16: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
16: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
17: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
18: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут,

0: тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребят.
1: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
2: Обсуждений таких не ведется.
3: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
2: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
4: Забрали.
1: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
7: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
6: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
8: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений.

0: бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
1: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
2: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
7: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
6: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
8: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
6: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
7: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
9: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
11: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на САЭС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать, как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
13: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
12: Ну да, вокруг экспорта сырья.
13: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
12: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
13: Давай посмотрим.
12: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
13: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
12: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
13: Угу.
12: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
13: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
12: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
13: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
12: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
13: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
12: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
13: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
12: Какое противоречие?
13: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
12: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
13: Нормальная рыночная разница.
12: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
13: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
12: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
13: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
12: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
13: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
12: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
13: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
12: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
13: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
12: Почти 2,6% ВВП.
13: Да.
12: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
13: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
12: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
13: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
12: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
13: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
12: Ну да, рапортует о рекордах.
13: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
12: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
13: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
12: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
13: Так.
12: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
13: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
12: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
13: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
12: 5,5% ВВП, да.
13: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
12: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
13: Так, давай разберем.
12: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
13: Меньше 50 миллиардов долларов.
12: Да, около 1,5% ВВП.
13: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
12: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
13: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
12: Теоретически да, а на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
13: Номинально он стоит миллиарды.
12: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
13: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
12: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
13: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
12: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
13: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
12: Резервы просто обнулятся.
13: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
12: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
13: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
12: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
13: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
12: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
13: Их покупают крупные банки.
12: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
13: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
12: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
13: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
12: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
13: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
12: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
13: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
12: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
13: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компании просто перекладывают это на пассажира, повышая тарифы.
12: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
13: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
12: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
13: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
12: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
13: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
12: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
13: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
12: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
13: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
12: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
13: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
12: Осень 2026 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
13: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
12: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
13: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
12: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
13: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
12: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
13: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
12: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
13: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
12: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
14: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «Моя любимая песня – рюмка водки на столе»?
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: И третий раз.
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: Учим китайский легко и весело.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
8: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
15: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
16: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
15: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
16: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
15: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
16: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
15: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
16: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
15: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал Tax Free. возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
18: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
19: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
21: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
22: Но это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
23: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
20: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
24: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
20: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии,

0: чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной? Я третий день стою, блядь, на заправке и как-то не подъезжаю, блядь. Я не могу заправиться.
1: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
2: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
5: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо. Только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
3: Криминальные новости.
6: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее судимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства «Захожье». Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевые ранения ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут, на него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке.

0: Америке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
3: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
4: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
5: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
4: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Потеря дня.
8: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
10: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
9: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
11: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
12: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это... Война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
13: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
4: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
3: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
4: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
4: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. а КНДР предлагают как массовый продукт для остальных?
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
6: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
6: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
6: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
6: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
6: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
6: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
6: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
6: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
6: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
6: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
6: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
6: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
6: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
6: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
6: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
6: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
6: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи, пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь со своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта. А также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Ну это, конечно, полный пи***, потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио Лента. Цифра дня.
1: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
3: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
23: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
24: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни в ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
25: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
4: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
4: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
6: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. Закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
7: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
8: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Browning. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
3: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
8: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованьеме будут находиться

0: Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
3: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
2: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
4: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
2: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
5: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
2: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляют

0: составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
3: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной, аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тейваз может указывать на конфликты или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет, наоборот, укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе ты вас, он требует искренности и взрослого подхода. Так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью ты вас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чем вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня.
6: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
7: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
8: Мы не живем хорошо.
7: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
10: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин.
8: 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
9: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
8: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
9: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
8: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
9: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
8: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
9: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
8: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
9: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетом крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
10: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
10: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
13: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
10: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
14: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
10: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
15: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
10: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
16: в российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам населения выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
10: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали вскрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
10: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
18: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
6: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
19: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3%. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
6: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
20: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу простые, дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
6: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
21: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
22: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
0: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
10: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
0: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
10: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
0: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
10: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
0: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье там, помощь там уже нет.
10: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
4: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
3: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
5: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
3: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
23: Обсуждений таких не ведется.
24: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
23: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
3: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
25: Помогите! Забрали. Помогите!
3: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
8: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
7: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
9: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
7: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
9: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях.

0: также было попадание по пункту базирования Кронштадт в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подумал о лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
6: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в

0: ожидании бензина до 60 часов, и даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
3: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
5: Слушай, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
4: Ну да, вокруг экспорта сырья.
5: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
4: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
5: Давай посмотрим.
4: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
5: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
4: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
5: Угу.
4: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
5: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
4: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. цена обвалилась до $44.96.
5: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
4: Да, вилка от $59 до $65.
5: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле,
4: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
5: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
4: Какое противоречие?
5: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
4: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в один, ну максимум $3.
5: Нормальная рыночная разница.
4: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
5: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
4: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
5: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
4: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
5: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
4: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в $24.
5: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
4: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
5: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
4: Почти 2,6% ВВП.
5: Да.
4: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
5: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
4: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
5: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
4: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
5: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
4: Ну да, рапортует о рекордах.
5: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
4: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
5: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
4: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
5: Так.
4: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
5: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
4: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
5: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
4: 5,5% ВВП, да.
5: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
4: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
5: Так, давай разберем.
4: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
5: Меньше 50 миллиардов долларов.
4: Да, около 1,5% ВВП.
5: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
4: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
5: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
4: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
5: Номинально он стоит миллиарды.
4: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
5: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
4: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
5: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
4: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
5: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
4: Резервы просто обнулятся.
5: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
4: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
5: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
4: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
5: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
4: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
5: Их покупают крупные банки.
4: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
5: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
4: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
5: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
4: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
5: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
4: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
5: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
4: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
5: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
4: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
5: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
4: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
5: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
4: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
5: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
4: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
5: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
4: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
5: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
4: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
5: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
4: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
5: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию?
4: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
5: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
4: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
5: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
4: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. платного в медицине и образовании станет еще больше.
5: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
4: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
5: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
4: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
6: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «Моя любимая песня «Рюмка водки на столе»»?
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: И третий раз.
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Учим китайский легко и весело.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
9: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. и сразу же попытался успокоить. Мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
8: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
9: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться. Чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
8: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
9: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
8: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
9: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
8: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
9: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
8: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как и известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
11: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9, в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
13: такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
14: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
15: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
12: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
16: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
12: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
17: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
18: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
19: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
12: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
20: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Тот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Криминальные новости.
0: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее осудимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства «Захожье». Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевые ранения ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
21: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
22: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
22: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке. И избегаем конфликтов.
22: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты.

0: очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Потеря дня.
2: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
3: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
2: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
4: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
5: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие

0: сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
2: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
1: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
3: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
1: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
4: Обсуждений таких не ведется.
5: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
4: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
6: Помогите! Забрали.
1: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
1: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за четверть миллиона?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же четверть миллиона человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. а КНДР предлагают как массовый продукт для остальных?
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
6: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
6: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
6: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
6: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
6: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
6: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
6: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
6: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
6: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
6: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
6: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
6: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
6: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
6: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
6: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
6: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
6: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, завести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: По Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В треть регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как-то не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио Лента. Цифра дня.
23: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
2: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
4: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
24: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
25: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
25: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
6: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
7: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
8: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
9: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
10: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
11: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
13: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
13: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
16: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан. Взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
5: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. Ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
14: Привет. С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное

0: Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут

0: обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда-то и вас может указывать на конфликт или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет, наоборот, укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе это и вас, он требует искренности и взрослого подхода, так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью ты вас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня.
2: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
4: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
5: Мы не живем хорошо.
4: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
5: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
6: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
5: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
6: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
5: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
6: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. всего за один день спецоперации или же улучшить жилищные условия граждан.
5: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
6: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
5: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
6: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обязательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на

0: топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 триллиона рублей. Эта сумма равна 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, это огромные расходы.
2: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
2: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
5: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё, это юмор какой-то, что ли, или чё, я понять не могу, ну это просто.
2: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
7: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
2: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
8: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
2: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
9: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
2: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой не могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
2: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношения с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
11: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, Понимаете, процедурно-учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
12: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
13: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
12: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
14: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
15: Радио Лента. Прямая речь.
6: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
16: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
15: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
17: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
17: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, являясь боевые действия от военной травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
17: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
17: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2.5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
19: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
18: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
20: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
18: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
21: Обсуждений таких не ведется.
22: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
21: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
18: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
23: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
24: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
23: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
3: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
23: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
3: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов

0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
3: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
3: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
5: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.

0: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
3: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
2: Ну да, вокруг экспорта сырья.
3: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
2: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
3: Давай посмотрим.
2: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
3: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
2: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
3: Угу.
2: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
3: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
2: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
3: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
2: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
3: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле,
2: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
3: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
2: Какое противоречие?
3: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
2: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в один, ну максимум, $3.
3: Нормальная рыночная разница.
2: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
3: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
2: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
3: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
2: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
3: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
2: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
3: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
2: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
3: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
2: Почти 2,6% ВВП.
3: Да.
2: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
3: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
2: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
3: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
2: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
3: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
2: Ну да, рапортует о рекордах.
3: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
2: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
3: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
2: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
3: Так.
2: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
3: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
2: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
3: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали Фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
2: 5,5% ВВП, да.
3: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
2: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
3: Так, давай разберем.
2: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
3: Меньше 50 миллиардов долларов.
2: Да, около 1,5% ВВП.
3: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
2: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
3: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
2: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
3: Номинально он стоит миллиарды.
2: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
3: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
2: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
3: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
2: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
3: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
2: Резервы просто обнулятся.
3: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
2: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
3: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
2: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры. Это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
3: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
2: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
3: Их покупают крупные банки.
2: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
3: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
2: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
3: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
2: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
3: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
2: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
3: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
2: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
3: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
2: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
3: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
2: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
3: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
2: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
3: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
2: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
3: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
2: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
3: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
2: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
3: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
2: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
3: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
2: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
3: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
2: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
3: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
2: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
3: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
2: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
3: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
2: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «Моя любимая песня «Рюмка водки на столе»»?
6: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
5: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
6: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
5: И третий раз.
6: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
5: Учим китайский легко и весело.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
8: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
7: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
6: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
7: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
6: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
7: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
6: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
7: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
6: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
7: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное. Лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов: сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное, канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
10: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Но это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
22: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Криминальные новости.
23: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее судимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства Захожье. Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевое ранение ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт скрытным и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
0: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
2: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
2: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали 2 жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются.

0: Навигационную электронику для дронов-шахет и умных авиабомб получила серьезное разрушение и остановила свою работу.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
0: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
2: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
3: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
4: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов

0: нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
1: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
3: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
3: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Главные новости дня.
0: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как, типа, корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местный Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет из-за санкций, кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана... Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да, это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак

0: очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно.
1: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
0: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
1: Опять же, без перелета.
0: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
0: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
0: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
0: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
0: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
0: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
0: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
0: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
0: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
0: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
0: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
0: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше 250 000.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
0: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
2: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью, а реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
2: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
1: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
2: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
1: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилетные экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
5: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
4: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
9: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
3: Главные новости дня.
10: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
11: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
12: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
13: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
10: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
14: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
10: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
15: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
16: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной? Я третий день стою, блядь, на заправке и как не подъезжаю, блядь. Я не могу заправиться.
17: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
10: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
18: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: На радио Лента. Цифра дня.
19: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
20: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях. На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
21: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
22: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
24: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
25: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
4: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
26: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
4: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
26: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций.
0: Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
4: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
4: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ 55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
4: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
5: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
21: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
6: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов.
20: Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
21: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
7: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
9: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
4: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
11: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
4: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
12: Обсуждений таких не ведется.
13: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
12: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
8: Забрали.
4: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Жительница Севастополя рассказала, что две недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
14: Сегодня прошло ровно две недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за один час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по два комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 пред...

0: так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тейваз может указывать на конфликты или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет, наоборот, укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе Тейваз, он требует искренности и взрослого подхода. Так что вполне возможно,

0: можно встретить очень серьезного партнера. По здоровью Тывас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чем вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня.
2: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
4: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
5: Мы не живем хорошо.
4: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
7: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
6: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
7: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
6: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
7: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
6: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
7: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
6: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
7: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
6: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. на скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная двум годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, это огромные расходы.
5: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
5: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
5: есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
11: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
5: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
12: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
5: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
13: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
5: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
5: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
15: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
16: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласной, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
2: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
17: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
2: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
18: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
19: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
20: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
5: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
20: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, явились боевые действия от военной травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
5: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
20: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
5: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
20: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
5: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
0: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
21: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
4: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
21: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
22: Обсуждений таких не ведется.
23: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
22: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
21: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
24: Забрали.
21: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
26: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева вероятно идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
25: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
27: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров.
6: Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
25: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
6: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие

0: Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 «Браунинг». По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
3: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
5: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
7: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на САЭС. Меры вынужденные, временные. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились.

0: к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
3: Слушай, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
2: Ну да, вокруг экспорта сырья.
3: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
2: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
3: Давай посмотрим.
2: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
3: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
2: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
3: Угу.
2: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
3: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
2: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
3: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
2: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
3: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
2: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
3: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
2: Какое противоречие?
3: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
2: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, максимум 3 доллара.
3: Нормальная рыночная разница.
2: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
3: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
2: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
3: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
2: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
3: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
2: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
3: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
2: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
3: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
2: Почти 2,6% ВВП.
3: Да.
2: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
3: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
2: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
3: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
2: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
3: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
2: Ну да, рапортует о рекордах.
3: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
2: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
3: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
2: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
3: Так.
2: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
3: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
2: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
3: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
2: 5,5% ВВП, да.
3: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
2: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
3: Так, давай разберем.
2: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
3: Меньше 50 миллиардов долларов.
2: Да, около 1,5% ВВП.
3: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
2: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
3: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
2: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
3: Номинально он стоит миллиарды.
2: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
3: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
2: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
3: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
2: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
3: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
2: Резервы просто обнулятся.
3: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
2: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
3: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
2: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры – это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
3: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
2: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
3: Их покупают крупные банки.
2: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
3: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
2: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
3: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
2: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
3: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
2: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
3: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
2: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
3: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира. повышая тарифы.
2: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
3: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
2: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
3: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
2: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
3: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
2: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
3: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
2: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
3: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
2: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
3: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
2: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
3: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
2: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
3: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
2: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
3: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
2: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
3: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
2: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
3: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
2: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
4: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «Моя любимая песня «Рюмка водки на столе»»?
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: И третий раз.
7: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Учим китайский легко и весело.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
9: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
8: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
7: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
8: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
7: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
8: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
7: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
8: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
7: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
8: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное. Лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов: сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное, канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
11: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
12: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
14: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
15: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
17: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
18: Но это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
19: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
16: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
20: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
16: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
0: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
21: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной? Я третий день стою, блядь, на заправке и как не подъезжаю, блядь, не могу заправиться.
22: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
16: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
23: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Криминальные новости.
24: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее судимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства Захожье. Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевое ранение ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт скрытным и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
2: Так, но тем не менее известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
3: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта. А также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
4: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
3: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
5: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
3: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали 2 жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
6: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
3: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
11: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.

0: заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
1: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
2: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
3: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых

0: контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
1: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
3: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
3: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
5: Помогите! Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Главные новости дня.
0: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных?
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
6: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
6: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
6: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
6: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
6: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
6: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
6: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
6: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
6: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
6: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
6: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
6: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
6: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
6: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
6: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
6: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
6: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной? Я третий день стою, на заправке и как-то не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио Лента. Цифра дня.
23: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
2: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
4: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
24: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
25: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В, красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
25: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
6: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
7: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
8: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
9: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хяккинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
10: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
11: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
13: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
13: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
16: Помогите! Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
17: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
5: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства.
14: ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет. С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космоса

0: что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тейваз может указывать на конфликты или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет, наоборот, укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе Тейваз, он требует искренности и взрослого подхода, так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью Тейваз говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чему вас научит этот мир в этот день, и, конечно же,

0: Берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня.
2: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Профессор высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
4: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо. На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
6: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
5: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
0: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
5: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
0: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
5: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
0: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
5: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
0: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе.
6: Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
5: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное. Лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов: сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное, канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетом крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
7: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
7: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка Синара. Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
7: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
11: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
7: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
12: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
7: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
13: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
7: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
7: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
14: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
15: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
2: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
16: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
2: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
17: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
18: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, вы и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
19: Я свою медаль, ну как-то я ее не деваю. показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
20: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
19: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины, либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет их.
20: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
19: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну просто.
20: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
19: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье, там, помощь, там, жене.
20: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
22: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
21: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
23: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребят.
21: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
0: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
0: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
21: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
5: Помогите! Забрали.
21: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
24: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева вероятно идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
6: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
25: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
6: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
25: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
7: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на

0: Может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
3: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
5: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
7: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот,

0: который сейчас сложился. Во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации. Своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
3: Слушай, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
2: Ну да, вокруг экспорта сырья.
3: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
2: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
3: Давай посмотрим.
2: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
3: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
2: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
3: Угу.
2: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
3: Падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
2: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
3: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
2: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
3: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
2: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
3: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
2: Какое противоречие?
3: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
2: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, максимум 3 доллара.
3: Нормальная рыночная разница.
2: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
3: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
2: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
3: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
2: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
3: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
2: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
3: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
2: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
3: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
2: Почти 2,6% ВВП.
3: Да.
2: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
3: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
2: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
3: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
2: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
3: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
2: Ну да, рапортует о рекордах.
3: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
2: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
3: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
2: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
3: Так.
2: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
3: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
2: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
3: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
2: 5,5% ВВП, да.
3: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
2: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
3: Так, давай разберем.
2: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
3: Меньше 50 миллиардов долларов.
2: Да, около 1,5% ВВП.
3: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
2: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
3: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
2: Теоретически да, а на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
3: Номинально он стоит миллиарды.
2: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
3: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
2: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
3: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
2: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
3: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
2: Резервы просто обнулятся.
3: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
2: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
3: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
2: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры – это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
3: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
2: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
3: Их покупают крупные банки.
2: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
3: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
2: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
3: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
2: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
3: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
2: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
3: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
2: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
3: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
2: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
3: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
2: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
3: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
2: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
3: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
2: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
3: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
2: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
3: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
2: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
3: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
2: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
3: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
2: Во-вторых...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
5: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
4: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
6: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
4: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
6: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
4: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
6: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
4: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
6: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами.
5: После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
4: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
7: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
9: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В треть регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
11: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
12: Но это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
13: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
10: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
14: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
10: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
15: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
16: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
17: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
10: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
18: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Криминальные новости.
19: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее осудимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства «Захожье». Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевые ранения ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
20: Так, но тем не менее известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
21: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
22: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
21: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
0: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке. И избегаем конфликтов.
21: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
2: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
21: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Потеря дня.
3: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
23: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
3: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
24: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
25: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А

0: части и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
1: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
3: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
3: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
5: Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Главные новости дня.
0: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: района нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
8: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
8: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету. Ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
8: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
8: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
8: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
8: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели — не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
8: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
8: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
8: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
8: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
8: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
8: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
8: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
8: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
8: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
8: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
8: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до двух ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
8: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
8: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
8: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
8: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
8: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
8: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
8: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
8: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
8: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
8: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
8: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
8: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
8: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
8: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
8: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
8: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
8: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи, пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта. А также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки. Это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Но это, конечно, полный пи***, потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. С Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю, я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На Радио Лента. Цифра дня.
23: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
24: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
1: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
4: Данное обращение является коллективным. Бригады 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
24: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
25: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
25: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций.
6: Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
7: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
8: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ 55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
9: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
10: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
11: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
13: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
15: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
16: Обсуждений таких не ведется.
17: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
16: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
14: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан. Взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась финально на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
5: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенности. Возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тайвас поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тайвас подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тайвас может указывать на конфликты.

0: и взрослого подхода. Так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью Тывас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чему вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Опасность дня. Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
4: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
5: Мы не живем хорошо.
4: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
7: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил.

0: Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
1: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
2: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
1: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
2: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
1: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
2: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
1: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
0: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
1: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. на скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равна 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
5: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
5: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
8: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
5: есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
10: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Главные новости дня.
5: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
11: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
5: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
5: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
5: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
13: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
14: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
15: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3% – это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
14: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
16: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому в среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
14: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
17: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
18: Радио Лента. Прямая речь.
9: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
19: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
20: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
5: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
20: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если велись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
5: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
20: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
5: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
20: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
5: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
0: судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
21: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
21: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление о всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
22: Обсуждений таких не ведется.
23: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
22: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
21: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
24: Забрали.
21: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
25: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
26: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева вероятно идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
25: Дорого и мало на полуострове. Военкор канал 2 «Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
27: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров.
26: Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
25: Долбят, но не переламывают. Военкор, канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
26: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы, пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
7: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
6: Не покупатели, а создатели. Военкор подумный о лицензии на производство ракет для украинцев.
8: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
6: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
9: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
10: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
12: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе.

0: поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора Министерства энергетики, правительства Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам всем вместе нужно пережить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
3: Слушай, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
2: Ну да, вокруг экспорта сырья.
3: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
2: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
3: Давай посмотрим.
2: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
3: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
2: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
3: Угу.
2: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
3: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
2: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
3: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
2: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
3: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
2: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
3: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
2: Какое противоречие?
3: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
2: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
3: Нормальная рыночная разница.
2: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас

0: цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
1: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
0: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
1: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
0: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
1: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
0: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
1: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
0: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
1: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
0: Почти 2,6% ВВП.
1: Да.
0: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
1: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
0: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
1: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
0: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
1: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
0: Ну да, рапортует о рекордах.
1: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
0: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
1: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
0: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
1: Так.
0: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
1: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
0: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
1: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
0: 5,5% ВВП, да.
1: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
0: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
1: Так, давай разберем.
0: Ликвидная часть – это живые деньги. валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
1: Меньше 50 миллиардов долларов.
0: Да, около 1,5% ВВП.
1: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
0: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
1: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
0: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
1: Номинально он стоит миллиарды.
0: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
1: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
0: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
1: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
0: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
1: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
0: Резервы просто обнулятся.
1: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
0: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
1: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
0: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
1: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
0: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
1: Их покупают крупные банки.
0: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
1: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
0: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
1: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
0: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
1: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
0: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
1: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
0: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
1: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
0: Экономисты называют такую инфляцию налогом. налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
1: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
0: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
1: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
0: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
1: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
0: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
1: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
0: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
1: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
0: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
1: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
0: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
1: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
0: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
1: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
0: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
1: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
0: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
1: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
0: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
1: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
0: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
3: Учим китайский вместе!
4: Как сказать по-китайски «Моя любимая песня «Рюмка водки на столе»»?
5: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
4: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
5: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
4: И третий раз.
5: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
4: Учим китайский легко и весело.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из стройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
7: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
6: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
7: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
6: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
7: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
6: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
7: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
6: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
7: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
6: И в завершении о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное. Лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов: сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное, канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
8: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
9: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
11: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
13: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
14: Но это, конечно, полный пи***, потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
15: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
12: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
16: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
12: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
17: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
18: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
19: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
12: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
20: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
21: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
22: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее осудимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства Захожье. Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевое ранение ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт скрытным и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
0: Так, но тем не менее известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
2: Главные новости дня.
1: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
1: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
23: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
1: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали 2 жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
4: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: На Радиолента. Потеря дня. Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу. Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
6: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
5: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
7: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
24: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о

0: с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
1: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
3: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
3: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Главные новости дня.
0: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности

0: Вместе атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
1: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
2: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
3: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
6: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
5: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
6: Мальдивы? Серьезно?
5: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
6: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
5: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
6: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
5: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
6: 575. И никаких скидок?
5: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
6: Так, если это все сложить, Это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
7: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
6: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за четверть миллиона?
7: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
6: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
7: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
6: То есть за свои же четверть миллиона человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
7: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
6: В смысле по графику? За такие деньги?
7: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
6: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
7: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет из-за санкций, кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
6: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
7: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
6: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
7: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
6: Двух на группу.
7: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
6: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
7: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
6: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
7: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
6: А что им может не понравиться на фото?
7: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
6: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
7: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
6: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
7: Ты про Ирак?
6: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
7: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до двух ночи, значит, все безопасно».
6: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
7: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
6: Опять же, без перелета.
7: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
6: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
7: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
6: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
7: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
6: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
7: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
6: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
3: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
6: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
3: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
6: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
3: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
6: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
3: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
6: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
3: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
6: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
3: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
6: Представляю, что творилось в терминале.
3: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
6: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
3: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
6: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
3: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
6: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
3: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
6: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
3: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
6: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
3: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
6: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
7: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
6: Получается, массового туризма больше не существует физически?
7: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
6: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
7: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
6: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилетные экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
9: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
10: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
11: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
12: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
14: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
13: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
15: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
13: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
16: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
17: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
18: Это вот пятый Русел и второй Атан.
19: И он воняет каким-то ацетоном, уксусом. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термище. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
20: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
13: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
22: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
21: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
1: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
21: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
2: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Служил детей и вот стою. Ночью. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
21: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
5: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
21: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
23: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
21: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Тема недели.
13: проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
3: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
13: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
4: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
6: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
13: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
3: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
13: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
7: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
13: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
25: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простояла на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стоял, очередь двигалась. Все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин. Она не закрыта, блядь.
24: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ЭЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
0: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни в стиле. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
24: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
10: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да, хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да, МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
24: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Белоруссия может дать и дает, но... Ну, не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Белоруссии. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
24: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
15: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
14: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
25: Драка за бензин, драка за бензин!
9: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
16: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
17: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
14: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нет то своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
14: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили.
1: Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клетки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай мне кредит, а я тебе вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса, ни единого, удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все, не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров, ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости, можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете, те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется курсу доллара или курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
5: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
21: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем, и полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, очереди где-то 1000 человек.
24: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов.

0: перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
2: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
3: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
4: Ты стояла бы!
5: Ничего себе!
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
7: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
6: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
7: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
6: 35? То есть даже не половина?
7: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
6: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
7: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
6: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
7: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
6: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
7: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
6: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
7: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
6: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
7: Ключевое слово – нормальный.
6: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и десятилетним стажем идет работать курьером. Или таксистом.

0: потому что там живые деньги каждый день.
1: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
0: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
1: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
0: Ну, логично. Тогда же колоссальные выплаты были. Плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
1: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
0: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
1: Средняя температура по больнице.
0: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
1: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
0: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
1: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
0: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
1: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
0: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
1: И перегревает рынок.
0: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
1: Отсутствие потребительской стоимости.
0: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
1: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
0: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
1: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
0: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
1: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
0: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
1: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
0: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
1: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
0: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
1: И нехватка водителей.
0: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
1: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
0: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
1: Шатдауны интернета и глушение GPS.
0: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
1: А для экономики это ежедневная катастрофа.
0: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь. терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии, а малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
1: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
0: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
1: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
0: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
1: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
0: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
1: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
0: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
1: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
0: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
1: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
0: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
1: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
0: 292.
1: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
0: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
1: Да, давай поясним этот момент.
0: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
1: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
0: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
1: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
0: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
1: То есть 100-170 рублей в день.
0: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
1: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
0: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
1: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
0: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
1: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
0: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
1: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
0: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
1: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
0: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
1: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
0: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
1: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
0: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
1: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
0: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
1: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
0: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
1: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время и просто полное мясо, и только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
8: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
8: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось, ну, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? А, непонятно.
8: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
8: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
8: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
14: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
13: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
15: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
13: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
16: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
13: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милово Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
1: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
17: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
18: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
19: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, и кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
20: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправил, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
8: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
8: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали. Угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
8: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
24: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
17: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
18: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
19: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Он беспилотник, над Лопатинским только что, вон он.
8: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
4: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
8: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
5: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
8: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
6: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят, у нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали, по Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве, Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирают.
8: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
9: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
10: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
14: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
12: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу нам выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
12: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой не могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
12: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерный,

0: что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни дома у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. А те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Ну, взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
3: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
2: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
4: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
2: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
5: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
2: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей.

0: Дмитрий Янин.
1: Неминуемое будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
0: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
4: Короче, нашли,
3: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим, мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
5: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
3: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
6: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
3: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
7: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
8: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
0: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
9: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
0: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
10: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
0: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
5: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
3: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
11: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
3: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
12: Все. Во всем городе нету. Все.
3: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
7: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
7: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
7: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
12: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
11: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
12: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
11: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
12: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
11: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
12: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
11: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
12: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
11: А на севере, наоборот, все с картом.
12: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
11: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
12: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
11: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
12: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
11: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
12: Угу, классическая схема.
11: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
12: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
11: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
12: Круг замыкался, да.
11: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
12: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
11: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
12: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
11: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
12: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
11: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
12: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
11: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
12: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
11: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
12: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
11: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
12: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
11: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
12: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
11: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
12: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
11: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
12: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
11: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
12: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
11: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
12: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
11: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
12: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
11: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
12: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
11: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
12: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
11: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
12: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
11: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
12: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
11: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
12: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
11: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
12: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
11: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
12: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
11: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
12: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
11: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
12: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
11: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
12: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
11: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
12: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
11: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
12: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
11: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
12: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
11: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
13: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
14: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
15: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200-е, 300-е.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
16: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких присылают.
17: Короче, все 200.
16: Да.
17: А мы были на 16-м. Вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
18: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
22: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
13: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
3: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
13: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос –
7: куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
6: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
7: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
23: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
7: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
24: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
7: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
9: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
7: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
10: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях

0: катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление о всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
1: Обсуждений таких не ведется.
2: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
1: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
3: Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
5: Да, тема сегодня невероятно острая.
4: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
5: Ого, в 26?
4: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
5: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
4: Угу, абсолютно.
5: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
4: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
5: Кошмар.
4: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
5: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв».

0: и спокойно заявляешь, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
1: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо, если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
5: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
4: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
9: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
8: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
10: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
8: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
11: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр, вот такой вот результат.
12: Заправляли мы бензинцем с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок, вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
13: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
14: И он воняет каким-то ацетоном. Ух, я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
15: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
8: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
16: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
17: У меня... Новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали, а где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
16: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
18: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
16: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
19: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
16: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
20: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
16: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
11: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95. Есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
16: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
21: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
8: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
22: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
8: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
21: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
0: а он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
1: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
0: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, блядь. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, блядь. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машину уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
3: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
24: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
25: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Вы видите, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в России. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозкам. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
3: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
4: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
0: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
6: Драка за бензин.
7: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
9: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
10: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
0: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд. Говорит экономист Владислав Жуковский.
12: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
0: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была, вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты.
13: нет импортных товаров. Или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда. Ну, какая-то базовая еда будет. Она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыли страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите у людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку и государство прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности. Не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм. Никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
3: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
14: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
3: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
15: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
3: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
17: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин «Меганомер».
18: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
3: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
19: Жаль, стояла.
20: Ты стояла бы!
19: Ничего себе,
20: ты отъезжаешь, это так у всех,
19: вопросы отъезжают.
20: Я уже, очередь живая, тупица.
3: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за в прямом смысле навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
5: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
1: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
5: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь,

0: даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
1: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
0: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
1: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
0: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
1: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
0: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
1: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
0: Ключевое слово – нормальный.
1: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и десятилетним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
0: Потому что там живые деньги каждый день.
1: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
0: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
1: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
0: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
1: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
0: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
1: Средняя температура по больнице.
0: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
1: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
0: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
1: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
0: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
1: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
0: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
1: И перегревает рынок.
0: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
1: Отсутствие потребительской стоимости.
0: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
1: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
0: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
1: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
0: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
1: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
0: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
1: Давай.

0: проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
1: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
0: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
1: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
0: И нехватка водителей.
1: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
0: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
1: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
0: Шатдауны интернета и глушение GPS.
1: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
0: А для экономики это ежедневная катастрофа.
1: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
0: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
1: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
0: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
1: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
0: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
1: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
0: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
1: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
0: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
1: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
0: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
1: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
0: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
1: 292.
0: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
1: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
0: Да, давай поясним этот момент.
1: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
0: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
1: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
0: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
1: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
0: То есть 100-170 рублей в день.
1: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
0: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
1: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
0: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
1: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
0: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
1: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
0: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
1: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
0: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
0: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
1: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
0: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
1: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
0: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
1: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
0: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
1: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
0: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8 к 1 в первой половине этого года по сравнению с 3 к 1 и 2 к 1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
8: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
8: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка, имелся, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? Как они отбивали территорию, что ли, по-вашему, или как? Непонятно.
8: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Полуэфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
8: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА-специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все каличи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
8: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
14: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
13: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
15: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
13: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
16: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
13: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милов Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправил на первую часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
8: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
8: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
24: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
8: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Он беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
8: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
1: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
8: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
4: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
8: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
5: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот пускай умирают.
8: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
7: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
9: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро, энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
11: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
13: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу нам выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
13: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой не могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
13: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
16: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
13: О том, что страна может остаться

0: Высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
1: В Забайкалье очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье, по-моему, 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
0: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей, и жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
2: Неминуемое будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
0: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
5: Короче, нашли,
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
6: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.

0: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
1: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
0: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
4: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
5: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
3: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
6: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
3: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь вести бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
7: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
3: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
8: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
0: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
9: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
0: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
10: Все. Во всем городе нету. Все.
0: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равна 2 годовым бюджетом крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
7: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
7: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
7: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
12: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
11: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
12: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
11: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
12: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
11: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
12: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
11: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
12: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
11: А на севере, наоборот, все с картом.
12: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
11: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
12: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
11: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
12: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
11: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
12: Угу, классическая схема.
11: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
12: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
11: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
12: Круг замыкался, да.
11: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
12: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
11: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
12: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
11: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
12: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
11: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
12: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
11: Но дробление это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
12: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
11: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
12: Ну, потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
11: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
12: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
11: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
12: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
11: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
12: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
11: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
12: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
11: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
12: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
11: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
12: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
11: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
12: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
11: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
12: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
11: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
12: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
11: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
12: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
11: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
12: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
11: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
12: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
11: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
12: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
11: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
12: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
11: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
12: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
11: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
12: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
11: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
12: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
11: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
12: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
11: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
12: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
11: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
12: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
11: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
13: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
14: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
15: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200-е, 300-е.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
16: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, присылают.
17: Короче, все 200.
16: Да.
17: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
18: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позицию. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
22: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ 55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
13: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
3: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
13: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали. Например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон. Отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван. А тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу. Вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
6: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
7: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
23: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
7: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
24: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
7: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
25: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они не будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
9: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
10: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
11: У нас-то ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
12: Обсуждений таких не ведется.
14: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
12: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
15: Забрали.
26: Помогите, пожалуйста. Нет, пожалуйста, помогите. Кто-нибудь, люди. Люди, помогите. Помогите.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках.

0: То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
1: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
1: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
1: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
1: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
1: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: А, то есть создать видимость, что все нормально.
1: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
1: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Ну, это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Ну да, звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
1: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
1: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.

0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
1: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
1: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
6: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
5: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
7: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
5: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
8: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
5: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
10: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
9: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
11: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а евро-3 – 150, а евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из евро-2 евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
9: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
12: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
13: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
14: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
15: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
16: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
9: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
18: У меня... Новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
9: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
19: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
9: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства у людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
20: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
9: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
9: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
9: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
0: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
9: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
3: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
9: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
0: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
9: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
23: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
9: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
24: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стоял, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не накрытывается.
17: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самые популярные темы в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
4: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
17: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
5: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Сложил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
17: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Белоруссия может дать и дает, но... Но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
17: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
8: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
7: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
24: Драка за бензин, драка за бензин!
10: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
11: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
12: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
7: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель, некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
7: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты и все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда была дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет. Станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас поздравляют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
17: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
16: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. Вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем, и полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. Что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, очереди где-то 1000 человек.
18: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
19: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
18: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
20: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
21: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
18: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
22: Жаль, тут стояла.
25: Ты стояла бы!
22: Ничего себе,
25: да, отъезжай, это у всех,
22: вопросы отъезжаю.
25: Я уже очередь, живая, тупица.
18: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
27: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
26: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
27: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
26: 35? То есть даже не половина?
27: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
26: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
27: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
26: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
27: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
26: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
27: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
26: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
27: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антиэкономику?

0: и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
1: Потому что там живые деньги каждый день.
0: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
1: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
0: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
1: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
0: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
1: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
0: Средняя температура по больнице.
1: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
0: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
1: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
0: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
1: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
0: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
1: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
0: И перегревает рынок.
1: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
0: Отсутствие потребительской стоимости.
1: Бинго. Танки, дроны, снаряды – они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
0: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
1: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
0: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
1: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
0: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
1: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
0: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
1: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим, естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
0: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
1: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
0: И нехватка водителей.
1: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
0: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
1: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
0: Шатдауны интернета и глушение GPS.
1: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
0: А для экономики это ежедневная катастрофа.
1: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает

0: связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии, а малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
1: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
0: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
1: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
0: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
1: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
0: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
1: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
0: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
1: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
0: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
1: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
0: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
1: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
0: 292.
1: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
0: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
1: Да, давай поясним этот момент.
0: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
1: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
0: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
1: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
0: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
1: То есть 100-170 рублей в день.
0: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
1: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
0: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
1: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
0: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
1: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
0: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
1: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
0: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксирует ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
1: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
0: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
1: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
0: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
1: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
0: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
1: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
0: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
1: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
0: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
1: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время